таалхмахниам тимигнайлганаатингам сиксаат тусуклэртиттаалхриттаалиаттаутигигаарлукууам тусуклэртиттаалраа стааманунна аақумлэрнун Bethel City Council аами маттумиалхакууми Алисия Майнер, Роуз Сугар Хендерсон, Джозеф Клейка, Чарлис Памела Конрад малуниалхакууна аақумгаахкаалуутингам Councilani raidinnarlutum tutuklirtaalriit nalluunaarnarlutungaam mamtuillermiya boarded ruuqtarkaalutungaa staamerit miya October

0: нахбут назвагаарлугиилит наагаамтнун куяарлахбут лиикууралхатник
1: аа шапс

0: инхунхтут мхнэк итхтой нэгуугасхмхтхун тиулаам тавайт маннаан mineral environments тама кункаулу тэнгэнэк пэпутхан кутан нунаам тгүхпут мхнэкин хохолу тэн таамгэн кутиурлэхтган тулхуллерит Unguama to Huni to Kitaka Pistrek of the Hunter Tarik of the Kun. Marsh Papita to Serknam the Chat. Our sweet Magut Nakamta Kipus Vishat Tamakutu Totten Itustoi Tamana Achtakafzacht Tricky. Yeah. No name that in whom common sight up in Hnick. Do you mar Pakwankuta? I would rock put the programma Ayakaduki, November Ramon, Dogas Buck. Nakam Nukusumi, Aukuduta. Kamakuki. Do you, Nak kam ti ma kam tatoi ituktoi akiu tata kam chali November December January February tamani sa three months tamani toi chali chanak five ngasrenak nakkanak nuta apkmuk nuta to камхнэг бисуугаарлутэн паюхлинэк заанэклу баалуг таанэк тууснилгуурнаклуат лайк хэнэк дойлумай аугтаумафкнаатэнглу заанэк дойн хаклуки хуанку таюуккутситтэм май маттуми юхэм
1: Ika yutikai aktramhti
0: At Belgium, Nakil Lawatin. A bowl of salmon berries equal 8 oranges. With the way Diopolo Jack Nook, my bowl of Akwigam Kakama Umiwakton Lawatin. I'm eating 8 oranges.
1: Yeah.
0: Vitamin C content, vitamin C. Akwigni vitamin C, yakayo kapera sinilunin.

тахтарны тахтиллаама аёоқутэртуут уярлааналлаама манна тагум кинка агиннерувкорлаанерлук тааттаммаат нитаарутамниа кингоқлимтон нихнаатэнсу нафсуко кинкаамилитэхоқ илам танаатуунам агаан кинклукутиум ила путхон кутистун питарлуги каннуукуухкум ки жиутих тугалуки ниит таамун микиллунгуунгэрмун ниитлартт куйяанга паалам та ханкхтаамун паасаа юукунгэрмиасерлаиналлаами